и случилось так же, как и прежде. Стоило лишь умножиться роду людскому и заселить весь мир, как многие люди с жадностью стремились к богатству и почести, позабыли чтить Бога. И дошло до того, что люди эти не захотели произносить Божьего имя. И кто бы смог тогда поведать их сынам?